0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно. Возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 29 до 32 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какую футболку можно не стирать целый месяц.
0: Новости.
1: Экспорт товаров в Беларуси вырос практически на четверть. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало числа за первые 6 месяцев этого и 2025 годов. В денежном эквиваленте показатель превысил отметку в 23,5 миллиарда долларов. Специалисты отмечают, что объемы импорта все еще больше экспорта отечественной продукции. Такую ситуацию объясняют спросом со стороны населения и компаний. Золотовалютные резервы Беларуси немного выросли за июль. Об этом сообщает Нацбанк. Как отметили в ведомстве, международные запасы нашей республики увеличились примерно на 35 миллионов долларов. Такое изменение произошло за счет ситуации на отечественном валютном рынке. Государство активно выкупало денежные знаки других стран и перемещало их в резервы. Таким образом, объем золотовалютных активов Беларуси приблизился к отметке в 14 миллиардов и 200 миллионов долларов в эквиваленте.
0: К новостям в мире.
1: Климатическое явление Эль-Ниньо может усилить проблемы с продовольствием в десятках стран. Об этом предупреждает ООН. Эксперты организации отмечают, что феномен уменьшает объем осадков в ряде регионов. В их числе Азия, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и часть Африки. Эксперты уверены, что дефицит дождей создаст серьезные проблемы для сельского хозяйства 45 государств, особенно в следующие 2 года. Потому специалисты призывают мировое сообщество подготовиться к решению этой проблемы. Новостям регионов. Новый рекорд установили на уборочной кампании Беларуси этого года. Такой информацией делится в Минобласполкоме. Ситуация развернулась вокруг работника одного из хозяйств Клецкого района Павла Шутила. Он уже собрал более 4000 тонн зерна. Еще один представитель этой компании, Виталий Кишко, перевез свыше 5000 тонн ресурса в необходимые места. С достигнутыми результатами аграриев поздравили профсоюз, представители общественности и директор хозяйства. Труженикам также передали ценные подарки. И в завершение выпуска американский стартап представил самоочищающуюся майку. Как заявляют в компании, футболку можно носить до месяца без появления каких-либо запахов. Такого результата удается достичь за счет наличия в одежде 7 компонентов. В их числе медь, серебро, цинк и вулканический пепел. Они должны уничтожать и замедлять рост тех бактерий, что вызывают неприятные запахи. Футболку еще только собираются выпускать. Ее минимальная цена составляет около 80 долларов. Отмечу, что новинка не очищается от грязи и других подобных пятен.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: А знали ли вы, что утренний эфир — это всегда немножечко вранье? Ведь на самом деле мы еще даже не проснулись, а голос уже должен звучать бодро. Но, однако, мы нашли лазейку.
2: Доброе утро, страна! Мы решили, что сегодня не будем вас уговаривать проснуться. Мы вас просто обманем бодростью. Сделайте погромче, и мозг поверит во все эти хитросплетения.
1: Да, что как будто бы это был хороший отдых, а не хочется поспать еще как минимум часиков 5-6. Сегодня, кстати, 6 августа, уже четверг, и в прямом смысле мы ваша личная пилюля дофамина на эти 3 часа.
2: Здесь в студии Юлия Умарова и Женя Тихонов. Давайте сразу рубить этот день без раскачки, но с информацией о погоде.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня переменная облачность, а по северо-западу во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Температура воздуха утром и днем от плюс 28 по северу до, внимание, плюс 40 по югу.
2: Это что за Душанбе? Ну нет, друзья, это наша страна, Беларусь. А вот минчан сегодня ожидает также переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха утром 21-24, днем до плюс 35.
1: Да уж, в такую погоду не то что мы, а асфальт и бетон скоро плавиться начнут.
2: Точно.
1: А нас все второй день уже заманивают. А вот, ребят, не переживайте, гроза будет. Ну, ладно, в любом случае мы постараемся поддержать хороший климат в эфире. И вот планы на наш первый час.
2: И не начнем это утро без гороскопа на удачу. Обязательно поделимся, что ждет каждого знака зодиака на сегодня.
1: Также, кажется, мы нашли рецепт идеального завтрака для всей семьи и спешим им поделиться в середине часа.
2: И вот, друзья, вы когда-нибудь задумывались, сколько стоит идеальный газон?
1: Не-а.
2: Ну, не тот, знаешь, что у соседа, а тот, что перед Белым домом. Так вот, Трамп, оказывается, задумался и даже не просто подумал об этом, а потребовал переделать вертолетную площадку, потому что ему показалось, что трава лежит не так. Так вот, разберемся с этой нелепостью уже в этом часе.
1: Ой, господи. Ну, ладно. Мафия засыпает, просыпается город и начинает входить в рабочий ритм под музыку на Минской волне.
2: Под нашу музыку на МВ-радио.
0: Слушаем наше.

Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: А тем временем 7 часов 25 минут на Минской волне, а это значит, друзья, что пока мы с вами просыпаемся, где-то в Вашингтоне уже решают глобальные проблемы.
2: Например?
1: Вот, например, Жень, как сделать газон перед Белым домом идеально ровным?
2: Это у нас сейчас какой-то лайфхак интерьер начинается?
1: Нет, ты не ослышался. Трамп действительно потребовал переделать часть новой площадки для президентских вертолетов, потому что ему, не понравился уклон газона.
2: Ой, какая цаца.
1: Он показался ему недостаточно ровным, и теперь строители разбирают уже готовый президентский герб и думают, как выровнять эту зеленую красоту.
2: Да, дорогие слушатели, так что если вам кажется, что ваш перфекционизм слишком много денег у вас вынимает из кармана, то в таком случае Дональд Трамп скажет, просто подержи мой утренний чай. В общем, вы посмотрите, какая целая спецоперация по выравниванию газона за 5 миллионов долларов.
1: Не за бесплатно.
2: Да, в конце концов, ты в деревне просто берешь косу и косишь. Причем деньги, кстати, выделила американская военно-промышленная корпорация. Что за сюр?
1: То есть военные подрядчики теперь занимаются еще и ландшафтным дизайном? Ну а что, новое направление, вертолеты и газоны пойдут.
2: Да, и вся эта красота, между прочим, ради президентского вертолета. Ну а самое забавное, завершить строительство хотят к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина.
1: Вот такие, друзья, страсти на газонах Америки. Приезжайте, слушайте, к нам лучше в гости оттуда. У нас и без этого зелено.
2: Да, мы на Минской волне выравниваем настроение только с помощью хорошей музыки.
1: Ее и послушаем прямо сейчас, друзья. Это «Улетное утро» на МВ-радио. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Доброе утро!

0: утро на МВ Радио.
1: Как бы не было хороша наша рубрика рецептов, но, кажется, мы нашли одну проблему в последних из них. А на самом деле, в них был маленький нюанс, что хорошо позавтракать ими получилось бы только у одного, ну, максимум двух людей. Mm-hmm. Ну, а что, если семья большая, и всем в один момент нужно стартовать из дома?
2: Ну, ответ прост, он всегда в одном слове. Давайте посмакуем его, как и само блюдо. У нас сегодня на разборе шакшука. Это не песня, шик-шак-шок. Это звучит как что-то иностранное и пряное, да, вам? Можете подумать. И это правильный ответ. Раскрываем все детали этого ества. На вашем столе перед готовкой должны быть следующие ингредиенты.
1: Так, записывайте: куриные яйца 4-5 штук, спелые помидоры 4 штуки, допустим, или банка томатов в собственном соку, один болгарский перец, репчатый лук также в количестве 1, чеснок 2-3 зубчика, возможно даже оливковое масло 2 столовых ложки, ну и, конечно же, специи по вкусу: паприка, зира, кумин, к примеру, соль или черный перец.
2: Звучит все как бы понятно и просто, да, как практически набор для омлета или яичницы. Но тут дело в процессе, поэтому наводим его следующим образом. Нарезаем лук и болгарский перец кубиками, измельчаем чеснок, обжариваем все это дело на сковородке с оливковым маслом, добавляем мелко нарезанные помидоры, специи и тушим соус на среднем огне минут 7-10, пока он не загустеет. Я себе, слушай, почувствовала сейчас вот этой Юлии, как ее там?
1: Той самой,
2: да. У которой именно сырники не получаются.
1: Ну ничего, слушай, ну такой рецепт
2: Высоцкая
1: хороший
2: вот,
1: получиться точно должен. В общем, главное еще ложкой сделать небольшое углубление в соусе и аккуратно разбить туда яйца. Накрываем все крышкой и готовим на протяжении 5-7 минут, пока белок не схватится, но желток останется жидким. Дальше просто посыпаем все рубленной зеленью и подаем с хрустящим цельнозерновым хлебом.
2: Ой, красота, слушай. Очень много
1: даже
2: разговоров, да, про минуты, но не пугайте. Всего этот процесс займет от силы минут 20, зато дальше только бонусы. Блюдо насытит белками, клетчаткой, что и нужно нам не только молодым растущим организмам, да, но и вообще всем любителям вкусно поесть. Все же мы помним, что завтрак – это самый важный прием пищи.
1: Так что, если для вас рецепт показался хорошо знакомым, то всегда можно какие-то ингредиенты убрать, либо наоборот добавить. Поэтому всегда есть повод проявить свою маленькую творческую жилку.
2: И, кстати, да, ну, рецепт не новый, поэтому, друзья, если кто его готовит частенько, напишите, может, добавляйте еще какие-то свои секретные фишечки. Нам будет интересно почитать.
1: Да, вот мы поделились с вами секретом одного рецепта. Ну, а вот что творят наши созвездия, пока что для нас мрак тайны, который мы и развеем через пару треков.
0: Трек с белорусским акцентом.
3: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Гороскоп на удачу.
1: И пока, друзья, мы все еще не в потоке, но точно в моменте, гороскоп остается единственным, кто держит курс. Но серьезно, когда все вокруг непонятно, звезды хоть что-то проясняют. Так что давайте уже узнаем, что нас ждет сегодня.
2: Итак, овны, что-то внезапно ворвется. Идея, встреча или сообщение. Но не пугайтесь спонтанности, вы уже предупреждены.
1: А значит, вооружены.
2: Ага.
1: Тельцы, сегодня к вам будут тянуться, задавать вопросы и просить совета.
2: Угу.
1: И вот среди этого словесного потока может прозвучать фраза, которая изменит многое. Не пропустите.
2: А главное, фильтруйте. Близнецы, настройтесь на внутренний радиоприемник. Хотя и на внешний тоже. 97.4 FM всегда открыт. Настроение будет меняться, как песни в плейлисте, но одна из них станет вашей личной темой недели.
1: Раки, если останетесь на месте, можете не заметить, как рядом мелькнет шанс. Не нужно никуда бежать, просто оглянитесь. Мир подает знаки.
2: Лев, ничего в этот день не будет по инструкции. Инструкция в паре с логикой выведет туда, где пахнет новыми проектами.
1: Девы, ловкость и немного юмора – вот ваши инструменты на сегодня. И не забывайте отдыхать, это тоже очень важно.
2: Весы, будет сложно усидеть на месте. Ноги захотят в дорогу, а сердце в приключения. Вам нужен простор.
1: Круглосуточный.
2: Ну что ж, какой простор сегодня выберешь?
1: Я выберу простор творить. Да, вот я творческая личность, поэтому выбираю творить.
2: Я даже примерно знаю ноги, в какую сторону захотят у тебя повести.
1: Ну и ладно, с весами все понятно, а вот скорпионами пока нет. Скорпионы, внутри вас расцветает тихая сила. Возможно, не все это сразу заметят, но она уже работает. Один честный разговор может перевернуть всю игру.
2: Стрельцы, вам захочется быть в центре, но звезды предложат сыграть роль наблюдателя. В тени вы увидите больше, чем... И тогда можно будет выйти на сцену вовремя.
1: Дожидайтесь момента, стрельцы. Козероги, а вот вы ждите, у вас появится шанс, который покажется слишком простым. Но как раз в этой простоте вход в нужную дверь.
2: Да, потому что мы знаем специалиста вхождения в ненужную дверь, который потом в черной водолазке сидит. Вы сегодня не Филипп Бедросович. Итак, водолеи, мысли миллион, но неделя про одно. Выбрать, решиться и перестать быть простым наблюдателем.
1: А у рыб сегодня будет шанс словить фразы, жесты и взгляды. Все это на себе вы почувствуете, поэтому не бойтесь своей чувствительности. Она ваш компас. И также не растворяйтесь в других.
2: Ну что же, по-моему, немножко пространный такой у нас получился гороскоп на сегодня,
1: подумать,
2: на четверг.
1: Да, глубокий.
2: Да. Поэтому можно задуматься, благо для этого у нас есть рекламная и музыкальная пауза, а также советуем никуда не разбегаться, потому что выпуск новостей за авторством Екатерины Гунько уже совсем скоро.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о мониторинге в сельском хозяйстве и что произошло в космосе.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 сентября меняют подходы к школьному питанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Детей разделят на три возрастные группы. Для каждой введут свои нормы питания. Финансирование увеличат на 5% с ежегодной индексацией. В буфетах разрешат устанавливать автоматы с едой и напитками преимущественно белорусского производства. Обновленные нормы должны сделать питание более разнообразным и соответствующим возрасту детей. Белгостехосмотр за июль выдал почти 157 тысяч разрешений для автомобилей. Большинство касается физических лиц, из них более 3 тысяч для электромобилей. Почти 22 тысячи машин не прошли проверку с первого раза. Чаще всего находили неисправности в тормозной системе и световых приборах. Почти 3,5 тысячи водителей оформили разрешение онлайн.
0: К новостям в мире.
1: В республике Конго число новых случаев Эболы за неделю удвоилось. Об этом заявил глава ВОЗ, отметив, что вспышка распространяется быстрее, чем удается наращивать меры реагирования. Это уже 17-я вспышка в стране с 15 мая. Всего заразились чуть менее 4 тысяч человек, около трети умерли. В регионе необходимо срочно усилить медицинскую помощь, надзор и защиту медицинских работников. И к новостям в регионе. В Минской области с начала года выявили 180 нарушений в сельском хозяйстве. Мобильная группа проверила 7 хозяйств центрального региона. Нарушения касались техники безопасности, состояния транспорта и противопожарных норм. Большинство из них уже устранили. В уборочной кампании задействованы почти 1500 комбайнов. Для их прикрытия организованы 240 пожарных формирований. Требования к безопасности ужесточены, инспекции продолжаются. И в завершении выпуска обломок ракеты SpaceX Falcon 9 врезался в Луну, образовав новый кратер. Обычно такие отработанные ступени сгорают в атмосфере Земли, но на этот раз гравитационные силы изменили траекторию и направили ее на Луну. Это лишь второй подтвержденный случай падения космического мусора на спутник Земли. Первый произошел в 2022 году с китайской ракетой. Эксперты отмечают, что инцидент не представляет опасности, но говорит о росте засоренности космоса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна! Добрейшая! В эфире «Улетное утро», на часах уже далеко за 8, 8 часов 7 минут, если быть точнее.
4: Ой, как далеко!
3: Солнце припекает, а вы уже наверняка за рулем, и если чувствуете, как салон нагревается, будьте с кондиционером осторожнее, не включайте его на полную мощь сразу, как сели в раскаленную машину, потому что, друзья, резкий перепад температур нам не нужен, не будем рассказывать, к чему это может привести. Точно не на работу. Лучше, чтобы разница с улицы была не больше 5-7 градусов. Ну, то есть, если на улице сейчас, например, 31, в машине должно быть плюс 26. Не фонтан, конечно, но организм вам скажет за это спасибо.
4: И, пожалуй, самое главное, кто постоянно за рулем каждые 1,5-2 часа, нужна остановка. Ну, да. Это если у вас длительный заезд. Выходите, разминайтесь, умывайтесь прохладной водой. Это не просто прихоть наша, вот, улетного утра. Это реально помогает вернуть концентрацию. А то ведь как бывает, едешь-едешь и уже не понимаешь, где ты, куда ты, зачем ты.
3: Да, точно, друзья. И самое важное, никогда не оставляйте детей и животных в закрытой машине. Ну, это так, просто напомнили вам, даже на пару минут. Поэтому берегите себя.
4: Обязательно. И помните, что даже в самый жаркий четверг на Минской волне у нас для вас звучит отличная музыка, ну и, конечно же, наша подготовленная для вас программа.
3: В этом часе нас ждет всех игра, шеф-работ и, главное, будет подарок. Развлекательный центр для всей семьи, билеты, которые подарят вам море эмоций и отличные выходные.
4: Так, поговорим про Трампа снова, опять, потому что он стал целью, но не только для нашей рубрики в середине часа. Ну, обо всем расскажем немножко позже, в чем там очередная замута.
3: И посмотрим, какой сегодня день. 6 августа, четверг, а это значит, что до пятницы рукой подать. И, как выяснилось, сегодня целая россыпь поводов для хорошего настроения. Не забывайте, поздравления мы тоже принимаем.
4: И не забывайте, конечно же, слушать «Минскую волну». Сейчас, кстати, в эфире Юлия Умарова и Женя Тихонов. И пусть ваше утро будет по-настоящему добрым.
2: Наши на Минской волне.

0: Одна из самых теплых рубрик в нашем эфире уже здесь. И целых, скажем, несколько поздравлений с днем рождения к нам сегодня уже пришло. Но начнем с праздников общих и зафиналим уже на высокой ноте.
1: Ну вы посмотрите, друзья, 6 августа, день грибного дождя. Вы помните же такое, верно?
0: Да.
1: Когда солнце сияет вовсю, а льет, как из ведра, и тепло, и приятно одновременно. Грибной он назван не просто так. В лесу боровики, лисички и прочие растут, как на дрожжах.
0: Да, а в детстве мы и сами-то верили, что растем быстрее из-за этого дождя, если прогуляемся под ним немного.
1: Ты много гулял.
0: Да, видимо. Как видишь, это сработало. Перегулял. Но в любом случае, само это явление очень красиво. И главное, обычно еще все венчает красивая радуга. Поэтому ждем таких дождей в такую-то погоду.
1: Теплых, да, летних. И второй праздник будет поострее. Всемирный день горчицы. Появилась эта приправа, ну, очень давно, около 5000 лет назад. Но помимо того, что горчица острая, она и полезная. Там, друзья, витамины В, Е, калий, железо, цинк, ну, почти целая таблица Менделеева.
0: Кстати, как консервант она тоже очень хороша. В общем, незаменимая вещь, вкусная. Кстати, часто готовишь что-нибудь с горчицей?
1: Я постоянно добавляю, но французскую.
0: Угу. А есть какая-то разница? А, горошек,
1: ну, конечно,
0: который,
1: горошком,
0: да?
1: Все, мне она больше нравится.
0: Вот, кстати,
1: я горчицу люблю и сама, понимаешь? Так на хлеб какой-нибудь бородинский намазать, да с сальцем. Вкусно.
0: Да, главное в чай не добавить по ошибке.
1: Такое бывает с тобой.
0: Вообще, на самом деле, как я посмотрел, есть такая целая легенда почти в каждой деревне, что кому-то там предложили, сказали, вот, поешь, это мед. Он берет целую ложку, зачерпывает в рот и начинается самое интересное.
1: Ну, друзья, всегда перепроверяйте, что вам подсовывают.
0: Да, мы перепроверяем наши социальные сети и переходим к обещанным поздравлениям. Сегодня поздравляем с днем рождения сообщение от Влада и Кати для их племянника Вовы. Молодому человеку сегодня исполняется аж целых 17 лет. Ничего себе, вот это уже солидный возраст, молодой человек. И пускай каждая возможность для тебя всегда будет открыта. Жизнь не создаст таких трудностей, которые ты бы не смог преодолеть. И помни, что у тебя чистое сердце и солнечная душа. Оставайся таким всегда. С днем рождения, Вова!
1: С днем рождения! Присоединяемся от всей нашей большой команды «Минской волны». Действительно, 17 лет – это только начало, поэтому лети, твори и будь счастлив.
0: Это ж молодость только начинается.
1: Да,
0: вот ты помнишь свои 17
1: разгаре.
0: Лет? Я уже как-то
1: как
0: смутно.
1: Было это давно, даже не напоминай. Но смотри, у нас есть еще одно сообщение. Сегодня день Гораст на празднике. День рождения празднует Оля. Поздравление подписано от всей огромной семьи и друзей. И имен так много, что, кажется, тебя и вас хочет поздравить весь мир сразу.
0: Ну и, конечно же, пожелания. С днем рождения, императрица! Спасибо, что всегда учишь любить нас, эту жизнь, и мы рады, что жизнь любит тебя. Цвети, наслаждайся, а главное, собирай нас всех вместе. Ну, в принципе, как обычно, оно и бывает. Слушай,
1: и
0: вот
1: да, и
0: тепло.
1: Не надо никогда зацикливаться на каких-то негативных вещах, друзья. Какой бы день сегодня у кого ни складывался, не надо. Так говорит не только «Улетное утро», но еще и Ольга Бузова, поэтому ставим эту песню и наслаждаемся утром четверга.

0: Реклама на Минской волне.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Сегодня прям какой-то джекпот. Обе новости про Трампа и обе, скажем так, связаны с травой. Той самой, что растет на газоне.
2: Про трамповское утро у нас сегодня, что поделать.
1: Но вторая новость у нас не касается гольфа, хотя около него. И настоящий голливудский триллер просто разворачивается. Ты слышала про парня, который решил устроить фотосессию у клуба Трампа в Калифорнии?
2: Ой, да, это же новый тренд. Вместо селфи на фоне заката, селфи на фоне секретной службы. Так вот, друзья, рассказываем. 38-летний мужчина так увлекся съемкой территории, что федералы просто не могли не заметить. Ходил, снимал, изучал охрану. Итог: в кармане магазин с патронами, в машине заряженный пистолет, дома бронежилет и записные книжки с такими записями, что даже сценаристы очень странных дел обзавидовались бы.
1: И все это за два дня до визита самого Трампа в Калифорнию.
2: Совпадение, не думаю.
1: Ну да, есть вещи, которые вот немножечко непонятны. Этот товарищ уже проходил обвиняемым по делу об ограблении. То есть он подумал: ограбление — это скучно, пойду-ка я на гольф-поле схожу. Следователи сейчас гадают, это подготовка покушения или просто паранойя, или он хотел сделать репортаж для своего, ну, условного YouTube-канала.
2: И вот знаете, с одной стороны, мы верим, да, что Трамп американцев реально разозлил, но настолько, что они пошли на крайние меры, что ли. С другой стороны, 47-й президент — король шумихи, и есть подозрение, что все было не просто так. Может, он сам заказал эту съемку, чтобы потом сказать: видите, меня хотят убить, я снова в центре внимания.
1: Ну, давайте будем честны. Если бы он был таким уж хорошим президентом и всех устраивал, покушение и вот, скажем так, готовящейся третьей партии в США, наверное, вообще бы и не было. А так, ну, либо фанатик, либо пиар-ход. Но факт, нашего господина задержали, который пытался вроде как сделать это покушение, орудие изъяли, его записные книжки теперь изучают психологи,
2: и
1: возможно.
2: И еще будут неделями обсуждать этот повод. В общем-то, да, мотивы выясняются до сих пор, пока обвинений в покушении нет. Просто странный человек с оружием у важного объекта.
1: Мораль: если хотите снимать Трампа, берите пресс-карту, а не пистолет. И помните, гольф — это опасно, особенно если вы не умеете играть.
2: Лучше давайте, друзья, сбавим обороты и уже через несколько минут поиграем с нами в игру «Шифробот». Это наш фирменный интерактив, где вы 100% станете, ну, если не обладателем подарка, да, то,
1: как
2: по крайней мере,
1: бодрым человеком.
2: Настроение у вас поднимется на целый день.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Шифробот.
1: Ну что же, продолжаем этот час на волне хорошего настроения на Минской волне. И что-то давненько мы с вами не играли. Вот прям сил уже нет, но мы-то сами понимаем, что вы ждете шанс проявить себя. Ну что, поехали тогда.
2: Да, действительно, 8 часов 37 минут, кровь уже застоялась, друзья. Поэтому сегодня разыгрываем в игре билеты в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, а также интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский. Третий этаж, без выходных работают с 10 утра до 10 вечера.
1: Итак, нам нужно получить ответ на, скажем так, нашу загадку, которая уже выложена в Инстаграме в виде смайла.
2: Со звездочкой.
1: Да, задание. Поэтому одна из последних историй как раз таки будет для вас. Обязательно подписывайтесь, а мы проверим. Также присылайте свой ответ на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Можете даже в Инстаграме, но главное, сделайте пометку номер телефона для того, чтобы мы могли как можно быстрее с вами связаться. Ну и, конечно же, сегодня тоже немаловажное условие – оказаться 25-м.
2: Именно этого человека мы и разыскиваем, поэтому если вы окажетесь под замечательным числом 25, то и заберете билеты в Пиксиленд.
1: Ну а пока небольшая музыкальная пауза для того, чтобы мы смогли понять, а что ж там вообще зашифровано-то?
2: И найти победителя.

0: Шифробот.
1: 8 часов 47 минут. Утро, друзья, это время решений. Мы решили озадачить вас сегодняшним шифром в игре «Шифробот». Загадали задание в виде эмоджи, и вы с ним справились не на все 100%, но, однако, мы нашли того самого 25-го с правильным ответом.
2: Ну, а сначала назовем лучше правильный ответ.
1: Давай,
2: потому что кривотолков было очень много. Все было достаточно просто. И иногда вот самое простое оказывается самым сложным. Это вот как будто бы ты ищешь какую-то вещь, или, допустим, очки.
1: Подвох, да, какой-то.
2: Да, вот думаешь, куда я засунул эти очки, а оказывается, они все время были у тебя на носу. 7 бед, 1 ответ. Именно так звучит наша фраза. И 25-м человеком, который дал нам правильный ответ сегодня, оказался Михаил, номер которого заканчивается на 5078. Поэтому, Михаил, мы
1: ура!
2: От всей редакции нашей поздравляем вас и ждите, скоро с вами свяжется наш редактор.
1: И никаких бед, ну, если с места, то в карьер, а именно в Пиксиленд. Вы забираете билеты именно туда. Развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, 3-й этаж. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ой, главное только, чтобы Михаил в этом лабиринте не потерялся. Но мы будем надеяться на лучшее. Как и всегда, надеемся на лучшее при выпуске новостей. Сегодня
1: точно
2: напоминаем, что Екатерина Гунько у нас за старшего, поэтому ждем ее в нашем эфире.
1: И пока ждем, слушаем музыку на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об итогах вступительной кампании и что удалось напечатать на 3D-принтере.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Он отметил, что традиции ведомства насчитывают 150 лет и берут начало в Барановичах. Глава государства подчеркнул, что сегодня воины-железнодорожники продолжают эстафету мужества поколений победителей, осваивают новую технику и укрепляют обороноспособность страны. Президент пожелал здоровья, мира и новых успехов на благо Беларуси. Аграрные профессии в Беларуси снова вошли в моду. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец во время подведения итогов вступительной кампании. В этом году прием в сельскохозяйственные вузы увеличили на 350 человек, и все учебные заведения выполнили планы набора. Министр отметил, что власти смогли найти определенные инструменты, чтобы показать молодежи, что агропромышленный комплекс – это хорошая перспектива для работы на благо страны.
0: Новостям в мире.
1: США продолжают диалог с Ираном и рассчитывают на заключение сделки. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что предпочел бы дипломатическое решение. Глава Белого дома подтвердил, что контакты между сторонами идут, и призвал дождаться их результатов, выразив мнение, что Иран уважает Соединенные Штаты. Напомню, с середины апреля Вашингтон держит морскую блокаду Ирана, а новый раунд консультаций пока не назначен. В Беларуси до конца года запустят первые электробусные маршруты из Минска в города-спутники Смолевичи и Фанипаль. В компании-перевозчики отметили, что электробусы экологичны, экономичны и почти бесшумны. Однако в сильные морозы пробег может сокращаться на 30% из-за охлаждения батареи и работы отопления. Если опыт окажется удачным, маршрутную сеть расширят и на другие точки. Внедрение таких решений снизит зависимость от традиционного топлива и повысит комфорт пассажиров. И в завершении выпуска японские ученые придумали, как печатать на 3D-принтере детали из самого твердого металла. Речь идет о кобальте. Вместо того, чтобы вытачивать их из цельного куска, материал наносят слой за слоем. Это экономит дорогое сырье и снижает стоимость изделий. При этом прочность остается высокой. Технология пока дорабатывается, но в будущем она может сделать сверхтвердые инструменты дешевле и доступнее. Ученые говорят, что метод подойдет и для других материалов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Утро доброе, улетное, 9 часов и 10 минут, новый час на Минской волне. И вы, наверное, уже слышали, сейчас все только и обсуждают фильм, который вышел на экраны. Речь, конечно, об «Одиссее», Кристофера Нолана, эпическая экранизация древнегреческой поэмы Гомера с бюджетом, друзья, в 250 миллионов долларов. Уже собрала по миру почти миллиард.
5: Да, ажиотаж до сих пор невероятный. Люди специально летят в другие страны, чтобы посмотреть фильм в формате IMAX 70 миллиметров. Таких кинотеатров в мире, кстати, всего-то 41.
4: Но, как водится, не обошлось и без споров. Зрители уже нашли, к чему придраться. И «Одиссей», говорят, слишком мрачные корабли у них, как у викингов. И актеры в Древней Греции говорят на современном английском. А уж темнокожая Лупита Нионго в роли Елены Троянской – это вообще отдельная история.
5: Многие вообще считают, что этот фильм должен был снимать Мел Гибсон. Вот он точно научил бы говорить всех на древнегреческом. Ну, а знаете, что еще забавно? Продажи самой поэмы «Гомера» выросли на 76%, а аудиокнигу стали слушать на, внимание, 680% чаще. Люди хотят сравнить, что там Нолан накрутил, а что на самом деле было в оригинале. Кстати, советую читать именно в бумажном варианте. Ощущение невероятное.
4: И, к слову говоря, в Москве уже даже родились два «Одиссея», представляете? Поэтому ставьте себе заметку, чтобы посмотреть экранизацию, а
5: ну
4: пока...
5: Ну что ж, надеемся, что они не будут возвращаться домой 20 лет. Знаешь, так вышли из дома за хлебом. Ну, бывает.
4: Ну, ладно. Ну, а мы займемся в этом часе своими планами, о которых прямо сейчас и расскажем.
5: Да легко. Мы выбрали два трека и ждем ваших голосов в нашем инстаграме. Заходите, голосуйте. Вы оба хорошо их знаете. Ну, а какой прозвучит, решать только всем нам вместе.
4: И уже через несколько минут решится судьба одного из наших слушателей. Поиграем с вами в игру «Вылети, ты поймаешь». У нас есть билеты в дельфинарий.
5: Мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, с вами в этом дне с самого утра. Слушайте «Минскую волну» и помните главное правило нашего четверга. Корицу добавляю, деньги призываю.
3: Наши на «Минской волне».

0: Вылетит и поймаешь.
1: Друзья, четверг на календаре, 9 часов 17 минут, и как много в этом слове приятного. Тот самый день, когда уже можно спокойно начинать выстраивать планы на выходные, да и в целом, оглянувшись, понять, что самые сложные дни недели уже промелькнули.
2: Ну да.
1: Что ж, предлагаем встретить этот день бодро и весело с помощью нашего интерактива.
2: А главное, вместе с этим интерактивом не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и, конечно же, льва. Испытайте волшебные эмоции и плавание с дельфинами, дайвинги, дельфинотерапии и также призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца, а такое мы любим.
1: Итак, друзья, предстоит в ближайшее время делать приемники свои погромче, неважно, где вы нас слушаете, онлайн или же через через интернет, через колонку,
2: приложение, плеер,
1: да. Неважно, главное слушать песни очень внимательно, потому что в одной из них прозвучит секретная фраза. Она вылетит, а вы должны ее запомнить.
2: И как только вы ее запомнили, сразу же бегите в наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Если еще и первым окажетесь и самым точным, то в таком случае все. Мы отправим вас к дельфинам. Русалки вы наши.
1: А мужчины кто?
2: Русалы.
1: Водолеи?
2: Ну, наверное, так. В общем, запускаем музыкальную паузу.
1: Погнали плавать.

0: Реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
9: Думаем, идея класс.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

спустя много лет. Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот давайте, друзья, ответим себе, что общего у кофе, магнитной бури и четверга. Правильно, это полный утренний комплект шоу «Летное утро». Но главное не паниковать, это просто утро, оно, как и все в этой жизни, пройдет. Но даже не это важно, главное, как оно пройдет. И тут все бесперебойно.
2: Да, мы вычислили, наконец-таки, победителя в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь». Условие было оказаться первым, услышать фразу, ну и, конечно же, написать на наши социальные сети. Вы с этим все великолепно справились. Опять же, не без маленьких оговорок, но ладно, в четверг мы уже все немного подустали, прощаем, поэтому принимается. Да. Ответ был сегодня. Четверг из глаз фейерверк. И с ним феерично справился Павел, на секундочку, номер которого заканчивается на 8119.
1: Павел, примите наши поздравления. Вы огромный молодец. Забираете подарок в виде билетов в дельфинарий. Поэтому не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва.
2: Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца.
1: И, друзья, не уходите далеко, удачная посадка гарантирована. Совсем скоро будем выбирать трек этого утра. И поверьте, сегодня он будет таким, что даже ваш четверг заискрит.

0: Удачная посадка.
1: Все мы иногда, бывает, скучаем по былому, мол, раньше было лучше. Но, благо, мы всегда можем вернуться в прошлое и немного побаловаться. Да, наша удачная посадка может и такое, поэтому два хита в летнем антураже и теплым вайбовым настроением прошлого ожидают нас уже.
2: Итак, что предстоит делать? Да ничего сверхъестественного. Нужно всего лишь оставаться на волне 97.4 FM и в ближайшее время сделать выбор в пользу одного из треков. Проголосовать можно в нашем инстаграме, заходите, смотрите. Смотрите, участвуйте в опросе, а также после прослушивания каждого трека.
1: Ну что ж, если какой-нибудь из треков вам понравится уж прям слишком экстраординарно, то в таком случае Viber и Telegram 8029-1010-307 для вас тоже открыты. Ну а теперь перейдем к прослушиванию.
2: Чувствуйте сердцем.

0: Light Rockin', You Spin Me Round. Да, это ремейк, мы все эту песню знаем очень хорошо, на той расчет великолепный трек, который вернет нас и в 80-е, когда был записан он, и в 90-е, когда был популярен, да и в наше время слушается так, что хочется еще и еще.
1: Согласен, как будто бы прокручивать пластинку по кругу.
0: Если хотите продолжение, вы знаете, что делать.
1: Ну, в принципе, даже так песня переводится. Если нравится, голосуйте. Однако есть еще хит на другом языке.

0: Соня и Селена. Deja que mueva, mueva, mueva. Немного испанского в чате. Ну, а какой еще язык так сильно и прочно ассоциируется с жарой и движением? Вот чьи ритмы заставляют подорваться с места и устроить настоящую фиесту? Поэтому абсолютный хит начала и всех 2000-х, который обязан появиться, был сегодня в нашем эфире. Ну, и думаю,
1: и
0: что...
1: И может появиться, но для этого нужно отдать свой голос в пользу этой песни.
0: Да, и мне кажется, что тоже этот трек был крайне популярен на телефонах того времени.
1: Да, вообще, о чем
0: тоже
1: речь, конечно.
0: Ходил
1: же
0: по всем уже. В общем, какой из них останется сегодня у нас и получит корону победителя, решать всем нам. 8029-1010-307, Viber, Telegram или же наш Instagram.
1: И судьба одного из треков решится уже буквально через несколько минут. Пока заряжайте свои телефоны и голосуйте.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, друзья, вагончик тронется, 9 часов 45 минут, и по выбору большинства в удачной посадке мы решили загрузиться в какой-нибудь лайнер и отправиться в Испанию на теплое побережье, где белый песок и никаких проблем.
2: Да, главное, чтобы тронулся только вагончик, а не мы сами. В общем, в этом нам поможет продержаться этот четверг, возможно, даже и дотянуть до пятницы, Соня и Селена, Деха Камуэва, Муэва, Муэва. Поэтому ее и ставим. Отличный трек, который заслуживает место в эфире.
1: Будем танцевать, будем подпевать, друзья, не только под песню Сони и Селены, а еще и целый день на волне 97.4 FM. Оставайтесь с нами, слушайте хорошую музыку, ну и помните, что в 17.00 на пост придет вечернее «Как дома» шоу.
2: Да, Вика Красовская и Володя Николайчик знают свое дело и поддержат ваше настроение именно в том нужном тонусе для того, чтобы все было прям окей. Ну что ж, мы с вами прощаемся. До завтра, до 7 часов утра будем встречать пятницу вместе, ну, конечно же, провожать уже эту неделю.
1: Всем отличного настроения, пока.
2: Пока-пока.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.bai. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 26 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие специальности в лидерах у поступивших в вузы и куда отправится белорусский школьник.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя. Президент подчеркнул, что работа ученого служит примером преданности делу и способствует укреплению интеллектуального суверенитета страны. Глава государства выразил уверенность, что опыт и талант исследователя станут ориентиром для нового поколения академиков, а также развитию отечественной промышленности и космической отрасли. Глава государства пожелал юбиляру здоровья и новых успехов во благо Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси стала одной из самых успешных за последние 5 лет. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он отметил, что все вузы выполнили набор. Абитуриенты все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом. Интерес к этим направлениям высок, как и проходные баллы. Министр образования отметил, что молодежь понимает будущее за архитекторами нейросетей и разработчиками языковых моделей. Это говорит о серьезных изменениях в предпочтениях поступающих.
0: Новостям в мире.
1: США с учетом ресурсов Венесуэлы контролируют до 60% мировых запасов нефти и газа. Об этом заявил Дональд Трамп. По данным издания Financial Times, в этом году США уже получили от этого более 13 миллиардов долларов. Тем не менее, в разработку месторождений потребуется вложить еще не менее 100 миллиардов. Напомню, после захвата и смены власти в Венесуэле доходы от ее нефти поступили под управление Вашингтона. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать в телеграм-канале ГАИ Минской области. И в завершении выпуска белорусский школьник Тихон Корниенко отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Он победил в конкурсе и теперь вместе с ребятами из 22 стран поднимет на полюсе флаг Беларуси. Экспедиция продлится 10 дней. Для участников приготовили лекции, эксперименты и встречи с учеными. Сам Тихон признался, что очень ждет возможность увидеть Арктику и пообщаться с другими ребятами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 38 копеек. Российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно. Возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 31 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах безопасности для аграриев и о новом поколении роботов-спасателей.
0: Новости.
1: Белорусы продолжают нести валюту в обменники. Такие данные приводит Национальный банк. В июле физические лица сдали наличных долларов почти на 2 миллиарда больше, чем купили. Всего за 7 месяцев оборот валютного рынка составил более 90 миллиардов долларов. Из них на наличный сегмент пришлось около 12,5 миллиардов. Тренд на превышение продажи над покупкой сохраняется с начала года. Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после диагностики электротехнического оборудования. Об этом рассказали на предприятии. Сейчас он работает на номинальных параметрах в штатном режиме. Энергоблок отключали от сети в конце июля для проверки. Дальнейшая эксплуатация идет по технологическим регламентам. Станция продолжает работать в нормальном режиме.
0: К новостям в мире.
1: Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о резком падении чистой прибыли во втором квартале этого года. Показатель составил 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами ухудшения финансовых результатов стали рост цен на авиационное топливо и забастовки пилотов. В компании также оценили дополнительные расходы на керосин в 750 миллионов евро. Во время уборки зерна важно строго соблюдать правила безопасности. Об этом напомнили в Министерстве труда. Бункеры и ямы должны быть закрыты решетками, чтобы никто не упал. Запрещено ходить по зерну и подгребать его руками к работающим механизмам. К таким работам допускают только специалистов, прошедших инструктаж и медосмотр. В грозу все работы на открытых площадках необходимо прекратить. Эти правила помогут сохранить жизнь и здоровье людей. И в завершение выпуска ученые из Китая и США создали робота-паука для спасения на воде. Он находит утопающих и помогает им выбраться. Прототип уже протестировали в бассейне, он двигался по маршруту и поднимал предметы. Теперь разработку хотят протестировать в сложных условиях. Такие роботы позволят быстрее находить людей и оказывать им помощь. Первое применение возможно в прибрежных зонах и местах массового отдыха.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, что такое дофамин.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Дофамин – это гормон радости в твоем мозге. Он выделяется, когда тебе очень нравится что-то делать. Например, съесть шоколадку, или получить лайк за фото, или найти крутой ролик в интернете. Мозг запоминает это ощущение. Ему хочется повторить. Так, дофамин заставляет нас искать новые радости. Это помогает учиться и открывать мир. Но есть и обратная сторона. Дофамин может заставить зависать в телефоне или съесть целую пачку печенья. Важно помнить, радость бывает разной. Прогулка с друзьями дает не меньше счастья, чем экран. А еще она куда полезнее. Управляй своим дофамином сам. Получай радость от живого общения и новых знаний. Тогда жизнь станет ярче.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Дофамин – это твоя внутренняя награда за приятные дела. Он помогает чувствовать радость и учиться новому. Главное – не зацикливаться на одном источнике удовольствия и находить счастье в разных вещах. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 29 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о рекорде женщин-аграриев и какую породу собак создали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь и Алжир должны ускорить выполнение договоренности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой МИД далекого государства. Президент подчеркнул, что наша страна готова предложить партнеру практически все необходимое, от технологий до промышленных решений. Реализация совместных проектов, по его словам, станет основой для прочных отношений и откроет новые перспективы. Белавиа за 7 месяцев выполнила более 10 500 рейсов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Авиакомпания перевезла почти 1 300 000 пассажиров, а парк самолетов пополнился тремя новыми Boeing 737-800. Самыми популярными направлениями стали Вьетнам, Китай, Турция и Израиль.
0: К новостям в мире.
1: В Эстонии школьников будут обучать управлению дронами. В новом учебном году такие занятия появятся в школах города Тарту. Программу разработают для старшеклассников, а ее детали станут известны в конце августа. Местные власти объяснили это растущей потребностью в национальной обороне. Ранее аналогичное обучение решили включить в школьную программу и в Латвии. И к новостям в регионе. Женщины-комбайнеры из Минской области достигли на молотов 1000 тонн зерна. Два экипажа из Столбцовского и Слуцкого районов работают на новых брендированных комбайнах «Гомсельмаш» за штурвалом машин. Обе женщины вошли в число передовиков уборочной компании. Их пример показывает, что такой труд по плечу и женщинам. И в завершение выпуска американские ученые вывели двух гипоаллергенных собак породы бигль. Они отредактировали ген, вызывающий аллергию, с помощью специальной технологии. Щенки появились в сентябре прошлого года. Проверка показала, что в их слюне и шерсти нет аллергена. Один из создателей, который всю жизнь страдал от аллергии на собак, уже год живет с такой собакой и чувствует себя хорошо. В компании надеются применить эту технику и для других пород.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 33 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 33.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах работы в жару и что порадует грибников.
0: Новости.
1: В ближайшее время ожидается визит президента Алжира в Беларусь. Об этом заявил глава МИД далекой страны на встрече с Александром Лукашенко. Он передал три послания от своего лидера. Это подтверждение дружбы, готовность укреплять отношения и высокую оценку сотрудничества после прошлой встречи в декабре. Беларусь, в свою очередь, подтвердила готовность к приему высокого гостя. В жару работодатели обязаны создать комфортные условия для сотрудников. Об этом напомнили в Министерстве труда. В помещениях должны работать кондиционеры или вентиляция, а чистая питьевая вода всегда быть в доступе. Для отдыха нужны прохладные зоны. На открытом воздухе необходимо выдавать головные уборы и легкую спецодежду, а также вводить дополнительные оплачиваемые перерывы. А тяжелые работы по возможности переносить на утро или вечер.
0: К новостям в мире.
1: Пекин объявлен всемирной столицей архитектуры на 2029 год. Решение приняло ЮНЕСКО. В организации отметили, что китайская столица уникально сочетает богатое архитектурное наследие с современным устойчивым развитием. Этот статус присваивается раз в 3 года городу, который принимает Всемирный конгресс архитекторов. Таким образом, Пекин станет центром мирового архитектурного сообщества. Белорусам упростили въезд в пограничную зону. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. Теперь для этого подойдут пенсионное удостоверение, справка об инвалидности или ученический билет. Пропуск для проезда через погранзону больше не нужен. Также разрешили хозяйственные работы на реках и озерах в приграничье без согласования. При этом у пограничников появилось больше прав для блокировки машин, которые оставляют в запрещенных местах. Правила стали проще, но порядок остается под контролем. И в завершение выпуска ученые из Финляндии разрабатывают умные очки для грибников. Технология использует инфракрасное излучение. Грибы выделяют тепло, и через очки они будут светиться красным и будут видны даже в укромных местах. Пока разработка на стадии тестирования, но результаты обнадеживают. Прототип может появиться в течение года. Очки удобнее телефона, так как оставляют руки свободными.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: When I spent the summer on you.
1: Реклама на Минской волне.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: Ай.

0: еще?
1: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет малооблачно. Возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 30 до 34 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько ДТП произошло в Минской области и что нашел 9-летний ребенок.
0: Новости.
1: Проект постановления Совета министров об изменении законов по вопросам недропользования вынесен на общественное обсуждение. Документ определяет порядок выдачи заключения о наличии или отсутствии разведанных месторождений, также правила размещения, разработки и учета внутрихозяйственных карьеров. Проект регулирует разработку документации для добычи полезных ископаемых на поверхностных водных объектах и проведение госэкспертизы. Замечания и предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси до следующего воскресенья. Гражданка Беларуси, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, вернулась домой. Ее освобождение стало возможным благодаря скоординированной работе дипломатов, а также Министерства внутренних и иностранных дел Мьянмы. Посольство Беларуси провело комплекс мероприятий по установлению местонахождения женщины и ее освобождению. В посольстве выразили благодарность всем, кто участвовал в этой операции. Граждан призвали внимательно оценивать предложения о легком заработке за рубежом. В дипмиссии напомнили, что обстановка в регионе остается сложной.
0: К новостям в мире.
1: Массовое пищевое отравление зафиксировали в Японии. Инцидент произошел в городе Готембо в ресторане при гостинице. Симптомы отравления проявились почти у половины постояльцев в возрасте от 7 до 55 лет. Сейчас они все идут на поправку. Ресторану временно запрещено вести коммерческую деятельность. К новостям регионов. Одно ДТП произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Водитель легкового авто выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу мотоциклу. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и тщательно обдумывать каждый маневр. И в завершение выпуска. 9-летняя девочка нашла обручальное кольцо своего дяди, потерянное 10 лет назад. Случай произошел в США. Девочка с берега заметила блестящий предмет в воде. Из-за сильной засухи озеро обмелело, и кольцо стало видно невооруженным глазом. Украшение отлично сохранилось. Теперь владелец носит его вместе с новым.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 35 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как изменится питание в школах и что обнаружили в Турции.
0: Новости.
1: Министерство здравоохранения Беларуси расширило перечень органов и тканей для человека для трансплантации. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Список увеличился до 36 наименований. В него дополнительно включены некоторые стволовые клетки, связки и другие ткани. Теперь подбор пар донор-реципиент будет осуществлять Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Это позволит чаще производить сложные операции и спасать больше жизней. Подходы к организации школьного питания изменятся в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве образования. Для учащихся введут единый вид приема пищи при одноразовом питании, а вместо двух возрастных групп появятся три, разделенные по классам. При составлении меню теперь будут учитывать реальные вкусовые предпочтения детей. Стоимость питания вырастет примерно на 5%. Также в школах расширят ассортимент буфетов и внедрят вендинговые аппараты.
0: К новостям в мире.
1: Около 1500 снарядов времен Второй мировой войны обнаружили в Литве. Об этом сообщают местные СМИ. Опасную находку нашли всего в 15 метрах от железнодорожного переезда. Боеприпасы представляли угрозу для действующей транспортной инфраструктуры. Снаряды вывезли на полигон Гайжунай и уничтожили. Новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проверил более 120 торговых объектов в регионе. Ведомство выявило ряд нарушений. Например, в магазинах продавали просроченные продукты, завышали цены и не соблюдали ассортиментный перечень. Деятельность 8 торговых объектов временно приостановили. К ответственности привлекли 30 должностных лиц. После вмешательства контролеров недостатки устранили. Контроль за розничной торговлей и качеством обслуживания сельских жителей продолжится. И в завершение выпуска. Мраморную скульптуру возрастом почти 1800 лет обнаружили в Турции. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны. Находку сделали в одном древнем городе. Скульптурная группа высотой более 2 метров изображает бога медицины и его сына. Первый символизирует лечение, а второй – полное выздоровление. Этот артефакт подтверждает существование культа исцеления в античном городе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет малооблачно. Возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 35 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 16 часов.

0: Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько автомобилей купили белорусы и почему будущим родителям важно правильно питаться.
0: Новости.
1: Итоги горячей линии по торговому обслуживанию в сельской местности подвели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Например, люди жаловались на отсутствие некоторых продуктов и невозможность оплаты банковскими картами. Кроме того, в ряде регионов выражали благодарность за широкий выбор продуктов и помощь со стороны работников. Все поступившие сигналы отработаны совместно с местными органами власти. Почти 10 тысяч новых автомобилей приобрели белорусы в июле. Об этом свидетельствуют данные Белорусской автомобильной ассоциации. Показатель примерно на 30% выше, чем в предыдущем месяце. Основная часть сделок пришлась на машины отечественной марки BLG и китайской Geely. Их купили более 5 тысяч раз. Кроме того, сохраняется интерес к электрокарам. На рост продаж повлияли льготные кредиты и доступные цены на товары белорусской промышленности.
0: К новостям в мире.
1: Массовую эвакуацию объявили в американском штате Вашингтон из-за масштабных лесных пожаров. Свои дома уже покинули около 70 тысяч человек. Огонь уничтожил примерно 1000 зданий, и 14 человек числятся пропавшими без вести. Губернатор штата ввел чрезвычайное положение и запросил федеральную помощь. Власти не исключают, что причиной бедствия мог стать поджог. Полиция уже задержала одного подозреваемого. Сейчас с огнем борются более 1500 спасателей. К новостям регионов. Более 400 человек пострадали от укусов клещей в Минской области с начала года. Около 40% из них – дети. Сейчас в регионах продолжаются профилактические обработки территорий. Специалисты используют аэрозольный метод и выбирают для работы безветренную погоду. Услугу по обработке участков от клещей могут заказать и частные лица. Стоимость составляет чуть более 6 рублей за 100 квадратных метров. Эпидемиологи напоминают, что даже после обработки необходимо соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. И в завершение выпуска. Неправильное питание родителей до зачатия и во время беременности способно менять развитие мозга у потомства. К такому выводу пришли канадские ученые. Эксперимент проводили на мышах. Родительских особей держали на диете с высоким содержанием жира и сахара. Родившихся детенышей переводили на здоровый рацион. Хотя вес тела потомства быстро нормализовался, изменения в мозге сохранились даже во взрослом возрасте. В частности, объем поясной коры оставался увеличенным, а критически важная для памяти область уменьшилась.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью не опустится ниже 22 градусов выше нуля. Днем от 19 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: А вы слышали эту новость? Саудовская Аравия, похоже, решила переплюнуть всех. Появилась информация, что финал чемпионата мира по футболу 2034 хотят провести на высоте 350 метров над землей. Они построят арену, которая будет парить над землей, как летающая тарелка, только с футбольным полем. Вместимость, на секундочку, больше 46 тысяч зрителей. Амбициозно. Теперь главное, чтобы мяч не улетел в свободный полет.
1: Смотрим.
3: И после выхода фильма Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера в мире начался настоящий бум на древнегреческие имена. В соцсетях набирают просмотры ролики, где детей называют одиссеями. Также встречаются Афины, Афродиты, Геры, Зевсы, Посейдоны, Гераклы и даже Прометеи с Артемидами. А как вы думаете, имя влияет на судьбу человека?
1: Слушаем.
3: И вы точно слышали в соцсетях трек «Бизи». Он сейчас звучит буквально отовсюду, но вряд ли вы задумывались, кто за ним стоит. Авторы хита – дуэт из Минска под названием «Police in Paris». Но для белорусской публики у них есть особая визитка – техно-ремикс на легендарную песню «Песняров» «Косил ясь конюшину». И здесь кроется самый интересный факт. Один из участников дуэта – Владислав, родной внук Владимира Мулявина, основателя «Песняров». Также в 2022 году они вошли в историю как первые белорусские исполнители, выступившие на Tomorrowland, легендарном фестивале в Бельгии, который считается главной площадкой для электронной музыки в мире. Для сравнения, туда ежегодно съезжаются сотни тысяч человек, а попасть на лайн-ап – большая честь даже для звезд уровня мировых чартов. А еще их музыку можно услышать в кино. Трек «Police in Paris» звучит в фильме «Плохая девочка» с Николь Кидман. И все эти достижения были задолго до того, как «Бизи» стал вирусным и заполнил собой соцсети. Давайте послушаем, что же слушают сейчас в интернете.
4: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 36 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать мотоциклистам и что построят в России.
0: Новости.
1: Беларусь и Тверская область России подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшую пятилетку. Стороны намерены развивать промышленную кооперацию и наращивать взаимный товарооборот. В Твери уже проходит тестирование автобуса Минского автомобильного завода с местным климатическим оборудованием. Также белорусская компания поставит лазерные комплексы для нового завода по выпуску интерьеров для высокоскоростных поездов. Осенью в Минске планируется подписать дорожную карту сотрудничества. Республиканская профилактическая акция «Мотоциклист» проходит в Беларуси. Об этом информирует ГАИ. Стражи дорог усилили контроль за водителями мототранспорта для стабилизации дорожной обстановки. К мероприятию привлечены максимальное количество патрулей. Для выявления грубых нарушений применяются беспилотные летательные аппараты и республиканская система мониторинга общественной безопасности. Инициатива завершится в следующее воскресенье.
0: К новостям в мире.
1: Сотрудницу польского банка обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщают местные СМИ. Женщина присвоила деньги клиентов на сумму 270 тысяч долларов за 4 года. Она предлагала людям объединить кредиты, а вместо этого оформляла на них новые займы без ведома потерпевших. Часть полученных средств она использовала для погашения долга, остальное снимала наличными. Уже установлено около 10 пострадавших, однако следователи полагают, что их число может достигать 100 человек. К новостям регионов. Хищение более 620 тонн зерна с одного из сельскохозяйственных предприятий предотвратили в Минской области. Об этом сообщили в МВД. Заведующая зернохранилищем внесла в отчетность ложные данные, чтобы скрыть от руководства реальные объемы прошлогоднего и нового урожая. Тем самым женщина создала условия для хищения вверенной ей продукции. Все обнаруженное зерно изъято и возвращено предприятию. По данному факту заведено уголовное дело. Правоохранители продолжают работу по выявлению нарушений в агропромышленном комплексе. И в завершение выпуска. Парк развлечений мирового уровня планируют построить в России. Объект будет расположен в Татарстане и получит название Туганленд. Создатели проекта сравнивают будущий комплекс с известным Диснейлендом и рассчитывают привлекать туристов со всей России и из-за рубежа. На данный момент сроки строительства и бюджет проекта не раскрываются. Ожидается, что детали будут объявлены позже.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Хочется начать этот вечер с поздравления, и, Володя, я тебя со знаменательной, с великолепной датой поздравляю, потому что сегодня Международный день подкаблучника.
2: Ну да, спасибо большое, конечно, что поздравила, ну... Так какой есть, такой есть, да.
1: Ну что ты вот так вот играешь эту роль, и честно, на три с минусом, потому что никакой мужчина не признается, что он подкаблучник.
2: Конечно, ты что, не может быть такого. Хотя в общении иногда проскакивает, знаешь, когда мужчины общаются, ах ты подкаблучник. Ну бывает, ну случается, ну да, иду на поводу у жены, да, вот.
1: А что в этом плохого? Во-первых, подкаблучники живут на 13 лет больше.
2: Ну хорош тебе уже.
1: Преимуществ масса, меньше скандалов, больше понимания. И я считаю, что когда мужчина вот находится в подчинении, в хорошем смысле этого слова, у жены, это идеальный брак. Ты можешь проверить любую статистику, я не знаю, обратиться в GPT-чат,
2: где
1: тебе он все расскажет, что мужчины, которые, ну, так скажем, подстраиваются и подыгрывают вот всем женским хотелкам, женским вот этим легким манипуляциям, у них все в порядке.
2: Только у парней не все в порядке с самолюбием, а так все нормально.
1: В общем, ребят, если вы подкаблучники, не стесняйтесь
2: этого. Гордитесь, это ваш день сегодня. Давайте, надевайте яркую рубашку лососевого цвета и выходите на проспект.
1: Пусть будет так. Но жена должна для вас тогда приготовить вкусный ужин. И тогда будет 1-1.
2: Ну, по-честному. Да, по-честному.
1: Давайте
2: да.
1: играть в манипуляции.
2: Ее 8 марта, а у нас 6 августа, и все. Вот, ну, общем, наш профессиональный день.
1: Поздравляем всех, друзья. 3 часа проведем вместе. Будем разыгрывать билеты в попугайню. И в финале часа расскажем, кто там планирует стать президентом Венгрии.
2: Да, так что оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу. Вика Красовская.
1: И Володя Николаевич.
2: Да, а я первый был.
1: Ты ж подкаблучник.
2: Ладно, я второй.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: А я знаю, как разукрасить последний месяц лета.
2: Как взять большой мелок цвета нашего логотипа и пойти по всему проспекту писать «Минская волна».
1: Есть такое предложение, кстати, можешь вечером исполнить так, мою мечту.
2: Ну, конечно, конечно, королева, я же подкаблучник, я же должен сегодня это все делать.
1: Ну да, мы вообще не забываем день подкаблучника сегодня ни при каких обстоятельствах.
2: Нет, что вы, 3 часа только про это. И еще про перепелку, давай.
1: И подарки. Я про то, что хотела разукрасить бы не только визуально, но и эмоционально.
2: А, это то, что приятно на душе сразу, да?
1: Да, вообще мы накапливаем в себе положительные воспоминания.
2: Это правда.
1: Как сделать, как дополнить еще в эту шкатулку воспоминаний что-то яркое и незабываемое?
2: Делись.
1: Отправиться в попугайню. Причем, если вы житель Малиновки, для вас это будет вообще супер удобно.
2: Щелчок.
1: В шаговой доступности, потому что это станция метро Малиновка, Есенина 6, ежедневно работают с 10 утра до 9 вечера. Попугайня – это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Поэтому, ребята, особенно жители Малиновки, я вам немножечко завидую.
2: Ну, в общем, в принципе, там можно, знаешь, постоять возле этой попугайни, так когда дверь открывается, раз заглянул такой и вернулся. О, удовольствие! А еще удовольствие поиграть и выиграть билет в эту попугайню. Каким условием? Все очень просто. Сегодня в нашей перепелке вы услышите короткий фрагмент песни. Его сгенерировала нейросеть. Искусственный интеллект, так называемый. Сегодня я познакомился с Зевсом.
1: Ой, а я Зевса не знаю.
2: Вот, это новичок, да. Совсем недавно, понимаешь, ты свои эти нолики, единички принес. Так вот, мы с Зевса попросили взять какую-то известную музыкальную композицию, изменить музыку, но текст не трогать. Он сказал, конечно, все будет нормально. И это сделал. И могу вам сказать, сейчас на гора выдадим композицию, которая нам даже очень понравилась. А ваша задача узнать, кто исполнял, как называется, и под номером
1: 6
2: прислать по, ну, вот по таким цифрам 8029 1010 307. Это Viber и Telegram. Поехали!

0: Летние ритмы сейчас супер актуальны. Да. Мне кажется, именно летом где-то возле пляжа наслаждаться этим солнечным вечером. Друзья, присылайте ответы, кто эту песню спел впервые. 8029-1010-307. Ждем шестое сообщение.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Друзья, на часах 17.33, время, когда мы подводим итоги любимой, обожаемой всеми игры «Перепелка».
2: Точно.
1: Где каждый слушатель мог почувствовать себя и меломаном, и в игре «Угадай мелодию», ну, как угодно.
2: Ну, и подожди, а может подумать себя знатоком вывести, потому что наверняка... Кстати, минутка занудства. Ошибки были, опять же, но всего лишь 2%. Все остальные отгадали на раз.
1: Ну что, давайте слушать задание. Нейросеть сгенерировала песню на свой вкус, на свой ритм, но при этом слова оставила прежними.

0: вот такая версия, класс, которая многих заставляет подняться со своего места и потанцевать, потому
1: да
0: что...
1: Да тут такая разминка получается, эх!
0: Володя, ты как диджей со стажем, это больше, чем 120
1: да,
0: ударов?
1: Да, это 128.
0: Это 128. Да. Вот видите, мы настолько глубоко разбираемся в музыкальных ритмах.
1: Да, 128 BPM. Но теперь могу вам сказать, разбираться не надо. Нужно открыть сердце и немножко, конечно, слух и услышать, что же за оригинал.
2: Оригинал.

0: песня на все времена, песня, которая вдохновляет переслушать все альбомы Надежды Кадышевой, потому что песня «Плывет веночек» взорвала хит-парады, по-моему, в прошлом году, когда все собирались на ее концерты, она пережила вторую волну популярности.
1: Кадышева такая, знаешь, под солбаток. Ну что, сколько там еще сегодня? Еще 4 концерта. Ну, давай.
0: Ну, молодец. Ты молодец. Знаешь, для меня все равно это пример яркой женщины, которая, несмотря на свои уже такие серьезные годы, танцует, великолепно выглядит и задает темп молодежи.
1: Вика, да мы тоже задавали бы темп, если про нас вспомнили через 20 лет.
0: Ну, а вот давай загадаем желание, чтобы про нас вспомнили через 20 лет.
1: И здорово, и опять, и плывет, и... Ну, ладно. Значит, кто узнал эту композицию? Инна узнала эту композицию, она была 6-й с правильным ответом. Последние цифры номера телефона 1212. Мы вас поздравляем, и знаете, не только в ритме вот такого хорошего танца, но еще и в классическом разноцветном ритме. То есть, почему я так говорю? Потому что попугаев черно-белых я не видел.
0: Вот именно, Инна, приходите обязательно в Попугайню. Находится Есенина 6, станция метро Малиновка, с 10 утра до 9 вечера. Это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Поэтому сфотографируйтесь вместе с попугаями, которые вам больше всего понравятся, и отмечайте Минскую волну.
1: Из попугайни перелетаем куда? В Будапешт. Через 10 минут расскажем, что ж там происходит.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Радио Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: А вот я тебе, Вик, расскажу. Ты же шоу любишь?
2: Конечно.
1: Ну, примерно, знаешь, такое шоу, как на выборы в США, да?
2: Да.
1: Так вот, самое интересное, что их переплюнули новости из Будапешта. Там уставшие от политики венгры, кажется, решили перевернуть игру.
2: Так, Володь, неужели они нашли кандидата, который пообещал снизить цены на гуляш?
1: Гораздо хуже и круче. Да, на самом деле, в народном опросе на пост президента Венгрии победил 81-летний Эндраш Арто, да? Арато. Вот, наш любимый дед из мема. Я, кстати, совсем недавно тоже посмотрел. Это вот этот вот Гарольд, скрывающий боль.
2: Он
1: вот
2: улыбается, но и одновременно плачет.
1: Да. Вот, местные власти неосмотрительно попросили соцсети предложить кандидатов. Ну, чтобы, понимаешь, узнать, какое желание у людей. И
2: интернет предложил.
1: Вот.
2: Тот самый дедушка, который улыбается на фото, будто у него внутри горит филиал ада, но он держится из последних сил.
1: Именно. Вот этот бывший электрик, а ныне глава, надежды венгрских демократов, вот венгерских. Знаешь, мне кажется, что эта идея, для кандидата просто замечательная, потому что Андраш просто смотрит на президента всех стран со своей фирменной улыбкой, и все! Конфликт исчерпан, потому что все понимают, этому парню сейчас тяжелее, чем им всем вместе взятых.
2: Слушай, а ведь это гениально. Он сможет подписывать любые законы о повышении налогов или пенсионного возраста, и у граждан даже вопросов не возникнет. Посмотрит на его лицо на экранах и подумает: да, реформы жесткие, президенту тоже больно, но мы справимся.
1: Главное, чтобы парламент Венгрии теперь не испортил людям праздник. Ну, на самом деле, депутаты ведь должны утвердить финального кандидата. Ну, представляю, как они будут объяснять избирателям, почему профессиональный дипломат лучше человека, который олицетворяет внутреннее состояние каждого первого работника венгров в конце недели.
2: Друзья, если вам сегодня тоже приходится улыбаться через силу на совещаниях, не переживайте, вы не одни.
1: Да.
2: А тем более, когда погода заставляла нас всех все-таки выйти позагорать.
1: А тут четверг на календаре.
2: В общем, ребят, держитесь. Осталась пятница и выходные, которые вы точно заслужили.
1: Да, ну а мы заслужили немножко отдохнуть и вперед пропустить. Яна Довбенко.
2: Да, новости в начале часа будут на Минской волне. Оставайтесь, всем легкого, доброго и нескучного вечера.
1: Мы скоро вернемся.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 36 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Узбекистаном и что выяснили китайские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указы о кадровых назначениях в Следственном комитете. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Начальником управления по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. Управление по Могилевской области возглавил полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов занял должность начальника управления по Гродненской области. Беларусь и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в таможенной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. Руководитель ведомства Владимир Орловский встретился с послом Узбекистана Нуриддином Мамажоновым. Стороны обсудили внедрение электронных систем сертификации и взаимное признание уполномоченных экономических операторов. Эти меры позволят упростить торговлю и ускорить удвоение товарооборота. Такую задачу поставили главы двух государств на переговорах в Минске.
0: К новостям в мире.
1: Молдова может прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр республики Василий Тафан. Причиной такого решения является дефицит энергоресурсов и необходимость закупки дорогой электроэнергии на бирже. По словам главы правительства, такие управляемые отключения могли бы помочь населению лучше понять ситуацию и начать экономить. Дефицит уже пришлось покрывать закупками по ценам, которые в несколько раз превышают обычные. К новостям регионов. Участок контроля средней скорости заработал в Логойском районе. Об этом информирует ГАИ. Речь идет об автодороге М3 Минск-Витебск. Протяженность контролируемой зоны составляет 6 километров. Система контролирует скоростные ограничения. Для легковых автомобилей и мотоциклов это 100 километров в час, для грузовиков и автобусов 80. За последние 5 лет на этом отрезке трассы в ДТП погибли 5 человек и 14 получили травмы. Кроме того, здесь высока вероятность внезапного выхода на проезжую часть диких животных. И в завершение выпуска. Галактики начинают приобретать вращение еще до своего формирования. К такому выводу пришли китайские ученые. Специалисты смоделировали распределение вещества в ранней Вселенной и установили, будущее галактики раскручиваются под действием гравитации соседних скоплений темной материи. По оценкам авторов, примерно 13% нынешнего вращения галактик сохранилось с самых первых этапов существования Вселенной. Открытие поможет лучше понять формирование космических структур и свойства темной материи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Итак, ну что ж, обстановочка, могу вам сказать, ну такая вот.
2: Нормальная.
1: Нормальная, да.
2: Для этого времени суток на часах 18.09 рабочий день практически у всех завершился. Мы вас с этим поздравляем, но, как всегда, нужно пройти определенные препятствия в виде столичных артерий и добраться до своего любимого дома, где, я уверена, тоже работает кондиционер.
1: Ну или хотя бы маленький вентилятор.
2: Ну хоть что-то, я уверена, должно
1: то, что охлаждает, да.
2: У кого-то мороженое в ладошке сейчас тает, а хочется, чтобы оно было более
1: так,
2: таким...
1: Вот нечего брать пример. У меня было. Если бы ты сказала, что тебе надо купить, я бы тебе тоже купил.
2: И оно бы было талым.
1: Да.
2: Понимаешь? Я знаю, что тает лед теперь между всеми нами, потому что он точно не доезжает. Я сегодня купила мороженое, и оно было уже в морозилке.
1: У тебя тоже пример, да?
2: Да, да.
1: Палочка со стороны не стой торчала уже.
2: А там внутри все мягкое. Но я не буду сейчас ругаться с магазинами, потому что я знаю, как сложно сейчас.
1: Вот. А у некоторых в автомобилях есть что? Холодильник.
2: А нечего выпендриваться, Володя.
1: Ладно, ладно.
2: Мы лучше расскажем о пробках.
1: Давай.
2: 5 баллов, говорит нам сервис Яндекс. Вижу ДТП на пересечении Сурганова и проспекта Независимости, естественно, из-за тор. Затруднения на улице Ленина и также на проспекте Машеровой и пересечении непосредственно с улицей Куйбышева, Максима Богдановича, Янки Купалы, пробка. Также район Немиги, имеются затруднения, улица Центральная. Далее... Конечно же, стоит улица Ульяновская частично, но и на Первомайской имеются затруднения.
1: Я хочу сказать о том, что самое большое затруднение сейчас на Кольцевой, потому что есть такая каменная горка, ты знаешь, да, улица Притыцкого, выезд из города. Так вот, не выехать, не заехать в город, вот именно на Притыцкого невозможно, потому что и внутренняя, и внешняя Кольцевая стоит из-за 4 ДТП. И продлилась эта пробка до Долгиновского тракта. Вот, все остальное можно двигаться с разрешенной скоростью, но именно там все прям алое.
2: Ну, а мы не просто так заговорили про фруктовый лед.
1: Да.
2: Именно его сегодня будем готовить в нашей игре «Что не так у шефа», разыгрывать классный подарок, который вам точно пригодится, поэтому оставайтесь вместе с нами. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, у нас на самом деле шоу такое, которое нужно дома. Почему? Потому что, во-первых, мы открываем очень интересные в нас задатки поваров. А во-вторых, советуем вам иногда все-таки свои руки приложить для того, чтобы что-то вкусное приготовить.
2: А я хочу добавить, что сегодня сплошные знаки. Мы не просто повара, мы кондитеры.
1: Да.
2: Причем кондитеры охлажденного, так скажем, цеха. Если он такой или нет, скорее всего, не существует.
1: Есть, есть.
2: Холодный цех. А у нас охлажденный, Володя.
1: А, это мы не дошли до холодного цеха, понимаешь? Там охлажденная часть.
2: Я считаю, что в охлажденной сейчас будет лучше всего, но и подарок роскошный, потому что Snow It.
1: Да, я могу сказать о том, что вот Вика обожает что-то переделывать в своем доме, и я знаю, что она не успокоится.

0: его называют и фруктовый лед, и попсикл. Именно потому, что из Америки пошло это название. Легенда, на самом деле, очень классная. В Калифорнии мальчишка смешал газировку и в нее добавил, там, помните, вот типа юпи было?
1: Да, сухие, порошок. Такие, вкусный порошок, да.
0: Да, химозный максимально, но очень вкусный. Смешал с водой и оставил там деревянную палочку в стаканчике. И почему-то что-то пошло не так в этой Калифорнии, там выпал снег ночью, он оставил. Утром просыпается, а там фруктовый лед. Вот этот самый знаменитый, который мы сейчас все прекрасно знаем.
1: Да.
0: Легенда гласит, что потом он запатентовал, то есть сначала стал взрослым, потом внуки ему сказали или дети, что давай
1: крути бизнес
0: открывай,
1: да,
0: потому
1: да.
0: что хватит уже нас тут этим попсиклом кормить, давай уже будем кормить всех. Так и родилось то самое мороженое, тот же фруктовый лед, о котором мы все теперь наслышаны. Я люблю, признаюсь честно, мне нравится этот колкий. Ну вот сейчас у меня вот в форме, ну короче, модная кактус.
1: А, тебе тоже кактус нравится? Меня тоже сын подсадил на кактус.
0: Да, кактусы мы любим. Это...
1: Кактус, арбуз и что-то там еще было такое вкусное.
0: Ну, такие
1: вкусное.
0: Вкусы максимально кисленькие.
1: Кислые,
0: да.
1: Лимон, да. А еще... лайм был.
0: А еще помнишь, такое было мороженое? Ну, оно еще есть, наверное, пингвин в шоколад, а внутри фруктовый сок такой замороженный.
1: Да, есть тоже такой, да.
0: В общем, ребята, мы любим вот это все дело.
1: В общем, мы просто ждем, когда выйдем из эфира, потому что в морозилке... Есть такое.
0: Есть запас, да. Но я хочу добавить, что самое вкусное вот это мороженое, этот фруктовый лед, именно в супер жаркую погоду.
1: Соглашусь.
0: Зимой я его есть не люблю. Вот зимой для меня классические пломбиры, вот такие.
1: Ты еще меня удиви, что ты языком до качелек дотрагиваешься в мороз.
0: Нет.
1: Ну вот. Так поэтому и мороженое.
0: Этот тест я прошла успешно. В общем, суть игры проста. Я читаю, что входит в состав классического фруктового льда. Примерно. Угу. Добавляю что-то лишнее, что никогда не входит в состав. Ваша задача догадаться и прислать ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Шестое правильное сообщение у нас победное. Ждем.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления нам понадобится либо натуральная клубника, либо химическая смесь, которая смешивается, пальмовое масло, вода, сахар и лимонный сок. Что тут лишнее?
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
2: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. Свое значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Что не так у шефа?
1: Ну что, как не фруктовый лед сегодня нам суждено было приготовить?
2: Да это прямо мана небесная какая-то.
1: Я решила заглянуть в интернет и узнать, какие самые популярные виды фруктового льда существуют в мире. На первом месте идет клубничный фруктовый лед. Это фаворит с мягким сладким вкусом. На втором месте арбузный. Ну это классический,
2: вот, то,
1: культовый,
2: что мы с тобой,
1: летний,
2: да,
1: вкус.
2: То, что мы говорили с тобой.
1: Лимон, лайм, мохито. Такие виды. Манго и маракуйя. Ну и то, что мы с тобой любим, Володя, это в пингвине.
2: Как-то...
1: Черная смородина и вишня.
2: А, вот оно.
1: Кислинка.
2: Точно, черная смородина. Я помню, да. Ну, на самом деле, в детстве я тоже страдал тем, что замораживал вот этот вот юпи, а до этого еще было херши-кола и все остальное.
1: Не ругайся, пожалуйста, в эфире, потому что мало ли кто-то повторит.
2: Ну как? Это же... А, ты, это неплохие советы. Нет. Главное, не замораживайте в стекле.
1: Вот и все.
2: Вот
1: оно
2: и все.
1: Может треснуть,
2: да,
1: если
2: а
1: вы проходили...
2: Да, коли ласка.
1: Ну что, ребят, давайте называть победителей. Я напомню, что я готовила фруктовый лед, добавила туда... Понятно, пальмовое масло, которое, ну,
2: никогда
1: никак не идет.
2: Не идет, конечно.
1: Ребенок никакой не приготовит и не додумается даже это пальмовое масло туда добавить.
2: А что это? А зачем это? Да.
1: Поэтому,
2: но нет, может, какие-то специалисты, но
1: нет,
2: вряд ли.
1: Вода, сок, да, либо какая-то смесь химическая, конечно же, лимонный сок, сахар, может быть, даже мед добавится.
2: Абсолютно верно. И ты знаешь, я нашел профессионала. Шестое правильное сообщение к нам пришло, и это была Анастасия, 5823. Это ее последние 4 цифры номера телефона. И, Анастасия, могу вам сказать о том, что если вы собираетесь вот осенью делать ремонт, то Snow Wheat вам поможет с натяжными потолками, потому что это стиль, надежность и уют. Работают в Минске и до 50 километров вокруг. Быстро, качественно и с гарантией. Звоните плюс 375-29-148-58-67. Snow Wheat. Потолки, которые вдохновляют.
1: Ну, а мы совсем скоро вдохновим вас на работу мечты,
2: да,
1: потому что велоспорт, он такой коварный, интересный, одновременно очень притягательный. Для кого, узнаете совсем скоро.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну, Вик, ты же знаешь, что я за спорт. Ну, так вот, сейчас в большом профессиональном спорте есть иногда одна интрижка.
2: Ну, какая? Что опять там, допинг-контроль нашел? Что-то новое? Кого-то опять дисквалифицировали?
1: Если бы. На велогонках в Дур-де-Транс, Франс, теперь официально начали проверять накладки, барабанная дробь, на грудь. Да. Судьи перед стартом буквально инспектируют спортсменок, да, вот я уже просто почувствовал это руками, на предмет посторонних предметов под спортивными топиками.
2: Подожди, я не ослышалась. Нет. То есть теперь, чтобы поехать на велосипеде на том известном Тур де Франции, нужно сначала пройти техосмотр зоны декольте?
1: Да.
2: А они там что ищут? Спрятанные моторчики, как в электросамокатах?
1: Хуже, Вика, хуже. Они борются за аэродинамику. Оказывается, некоторые хитрые гонщицы используют специальные силиконовые накладки, чтобы сгладить встречный поток воздуха и ехать быстрее. Настоящий обтекатель, только анатомический.
2: Ой, я не могу. То есть мужчины-инженеры годами улучшают шлемы, выверяют форму спиц, тратят миллионы долларов или евро в аэродинамических трубах. А девчонки просто подложили пушап и обогнали всех на повороте. Гениально.
1: Вот именно. В Международном союзе велосипедистов лавочку прикрыли. Сказали, все должно быть честно и строго. По ГОСТу. Представляю эту новую судейскую должность. Главный инспектор по поролону и силиконову.
2: Ну, слушай, Володя, во-первых, я хочу добавить от лица женщин-гонщиц. Почему мужчины это проверяют? Почему, вот понимаешь, тут должны феминитивы добавлять? Не инспектор, а инспекторша должна быть.
1: Да ты не понимаешь, это лучшая работа в мире. Пришел, обнял, приподнял, повертел.
2: Это работа мечты для мужчин. А сейчас пойдут протесты во Франции, девушки выйдут, велосипедистки, и скажут, мы против, чтобы нас инспектировали мужчины.
1: Знаешь что? Я предлагаю альтернативу. Пусть девушка-инспектор экспертирует парней.
2: Ага,
1: там же, понимаешь, трансляцию придется перенести на глубокую ночь.
2: Я скажу так, аэродинамика должна быть равномерной. И мужской, и женской. Поэтому, друзья, мы...
1: Вот и о чем.
2: Да, я за то, чтобы все было по-честному.
1: Согласен.
2: И все велогонки проходили вообще...
1: Голышом.
2: Володя, это фантазия.
1: А что уже, после шести можно разговаривать об этом?
2: Мне кажется, ты перегрелся. Друзья, на календаре 6 августа. Мы с вами не прощаемся. В начале часа будут новости, ну а мы потом обязательно вернемся.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 29 до 35 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая скульптура появится в Дзержинске и когда произойдет солнечное затмение.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о кадровом назначении. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Так, полковник Владимир Голубев займет пост заместителя командующего внутренними войсками МВД по тылу начальником тыла. Ранее от этой должности был освобожден и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия полковник Виталий Наркевич. Изменения в закон об ипотеке вступят в Беларуси в силу в декабре. Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу. Новые правила расширяют возможности для залога недвижимости, а также земельных участков. Теперь участок можно передать в ипотеку по любому договору с банком. Если владелец квартиры в блокированном доме оформляет ипотеку вместе с жильем, залог автоматически переходит и земля под зданием. Исключение составит объекты, которые находятся под управлением товарищества собственников.
0: К новостям в мире.
1: Масштабный пожар произошел на химическом предприятии в Бразилии. Огонь охватил производственные корпуса и резервуары с метанолом, этанолом и ацетоном. Из близлежащих домов эвакуировали около 150 человек. На месте работали более 30 пожарных расчетов и около 60 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели продолжают локализацию очагов и контроль за резервуарами, чтобы предотвратить повторное возгорание. К новостям регионов. Работа над новым памятным монументом завершается в Дзержинске. Он посвящен году белорусской женщины. Бронзовая скульптура высотой в 3 метра будет установлена возле здания городского райисполкома. Открытие запланировано на время проведения областного фестиваля тружеников села Дожинки. Этот праздник пройдет 19 сентября. И в завершение выпуска. Микроскопические вихри, способные влиять на Землю, обнаружены на Солнце. Об этом пишет CNN. Открытие объясняет нагрев солнечной атмосферы и накопление энергии для мощных вспышек. Когда эти выбросы направлены на нашу планету, они могут нарушать работу спутников, электросетей и связи. Напомню, 12 августа пройдет полное солнечное затмение. Оно произойдет ближе к заходу Солнца. Астрономы советуют смотреть на западную часть горизонта.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля и 38 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: На связи «Минская волна», вечер продолжается, и, Володя, вот да. Ты пока пил кофе, Я нашла новость, которая меня вдохновила на приключения и на путешествия, потому
2: да,
1: что вот за душу...
2: Ты нашла дешевые путевки?
1: Практически. Я вдохновилась путешествием, потому что наш белорусский школьник отправился на Северный полюс в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». И я за него искренне рада, потому что там и отбор был серьезный, И ты должен проявить был себя. В общем, гордимся очень сильно. И я мечтала бы оказаться на месте этого школьника.
2: Ну, конечно, с такой жарой прям только... туда и плыть.
1: Ну, лучшие из лучших туда, конечно же, отправились.
2: Ну, да, не так жарко, да.
1: 10 дней пройдет эта экспедиция. И я подумала.
2: Ну-ка.
1: Вот такая новость, ну, вдохновляющая для многих. Если бы прямо сейчас...
2: я понял, что ты хочешь спросить.
1: Вот смотри, тебе подошли и сказали, летишь в любую... точку планеты. Все оплачено. Прямо сейчас. Но она должна быть такой, немножко экстремальной.
2: Ага.
1: На выбор давай так. Три
2: давай.
1: Локации. Северный полюс.
2: Раз.
1: Дикие джунгли.
2: Два.
1: Или величественный Эверест.
2: Ну, я выберу Эверест.
1: А ты дойди до этого Эвереста.
2: А что? Ты знаешь что, на ледник тоже не пешком идут, туда везут.
1: Ну, на Эверест надо дойти, там же везде подъедешь.
2: Ну да.
1: Там тебе только буддийские монахи будут тащить. Я уже представляю картину. А они почти не едят, понимаешь, там свежим воздухом питаются.
2: Ну, бывает, да.
1: Ну, а мне, например, ближе Амазонка. Там, несмотря на мошкару, крокодилы, сколько фильмов ужасов снято в этой Амазонке.
2: Ну, аллигаторы и какие-нибудь змеи. А ты же боишься змей,
1: я
2: знаю.
1: Ну, зато там тепло. Ну, там тепло. Это легкие
2: там
1: планеты.
2: Там муха ЦЦ.
1: Ну, Володя, зачем ты от меня вот прям сразу?
2: Давай куда-нибудь... мирное куда-нибудь место.
1: Ну, нет, тут же дело не в том, что спокойное. Ага. Ну, Мальдивы и Сейшелы — это слишком предсказуемо. А-а-а. Оно должно быть с какой-то перчинкой, с каким-то экстримом. Такое выживалити для современного человека, который вырос в каменных джунглях. Поэтому давайте так, выбирайте варианты.
2: Да,
1: Северный полюс.
2: Раз.
1: Джунгли Амазонки.
2: Два.
1: Или величественный Эверест. Давайте разделимся на три части.
2: Да.
1: Вот такой срез сделан. Потому что это горы, джунгли и холодный Северный полюс.
2: Да, и спросим, почему именно туда?
1: Вот.
2: Да?
1: Вот это будет
2: потому
1: очень интересно.
2: Потому что мои, например, доводы я расскажу чуть-чуть попозже. Угу. У меня они уже есть. Почему я сказал о том, что мне хотелось бы на Эверест?
1: В общем, Володя на Эверест, я Амазонку, а вы, возможно, выберете...
2: Яна Довбенко собирается...
1: на Северный полюс. Ну, поэтому, друзья, пишите 8029-10-10-307. Можете еще и в Тредсе проголосовать.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Наш белорусский школьник отправился на Северный полюс, в настоящую экспедицию на 10 дней. И эта новость меня вдохновила на то, а если бы мне вот кто-то пришел и предложил: Вика, выбирай, Северный полюс, Амазонка, либо Эверест. Куда бы я поехала? Володя сразу определился.
2: Да, я сразу определился, потому что на самом деле для меня это крыша мира. Вот тишина, горы, буддийские флажки на ветру. Ну, ты сам понимаешь, ты стоишь, смотришь вверх и понимаешь, насколько человек маленький, но ведь он сильный, он поднялся на Эверест. Ну и, конечно же, не только я поднимался, у меня есть практики, если честно, такое, знаешь, путешествие в бункер.
1: Да, а у ты нас в таких местах был?
2: Ну, у нас же по всей Беларуси остались немецкие бункеры.
1: Да, я видела, кстати,
2: вот
1: тоже.
2: А поскольку мы занимались реконструкцией, иногда была возможность вот так немножко, как это говорится, на диггеры, да, подиггерить, вот так вот, да, опуститься. Ну, да, мне понравилось. Страшновато, но интересно.
1: Ну, во-первых, такие
2: как
1: вещи,
2: я тебе,
1: когда,
2: романтик?
1: Когда ты попадаешь, ты, как знаешь, проваливаешься во времени и становится страшно.
2: Я об этом же, потому что там, если честно, не так-то просто ходить. И не так, и простой обыватель туда забраться, ну, практически не может. Сейчас уже все вот это вот позакрывали, но в свое время... Нам разрешали.
1: Я хочу вообще в целом добавить, что любой экстремальный вид отдыха, и когда ты попадаешь в такие места заброшенные или, ну, не совсем, так скажем, привычные
2: обычные для обыденного
1: туриста, то, ну, ты испытываешь совершенно другие чувства. То есть спектр чувств ты получаешь.
2: И мне кажется, что вот те, знаешь, я просто забегу в другую тему, разработчики вот игр частенько теряют. Вот в том, что они не бывают в таких местах.
1: Ну, они бывают в четырех стенах,
2: ну,
1: и там
2: они
1: уже
2: все это по книжкам, и по...
1: Нет, картинкам.
2: Да, не спорю. Есть разработчики, я знаю, даже в Беларуси, ребята, которые путешествовали, показывали все, и потом в их играх действительно есть реалити. Ну, а все остальное — это так, бутафория.
1: А я вообще

0: минимум амазонка, да, угу. Там мошкара. Но я хотела бы увидеть розовых дельфинов и пожить в хижине на деревьях.
1: Серьезно?
0: Это правда экстремальный вид. Ну, для меня даже спорта, я бы хотела сказать, потому что экстрим в моей жизни не существует. Угу. Вообще, я в этом году впервые на зиплайне пролетела над джунглями, угу, в Китае. Угу. Это вот мой, наверное, самый большой экстрим был. И на этих адских качелях я покаталась и... Поверь, впечатлений на всю жизнь.
1: Ну, то есть есть.
0: Есть.
1: Экстрим
0: уже, да.
1: Есть.
0: Поэтому
1: хорошо,
0: я
1: вот подумал.
0: Дальше.
1: Я вот подумал, ты хочешь побыть, значит, вот в хижине вот этого, угу, да? И я вот думаю, ну, женское имя Пятница есть, а вот мужское имя...
0: Понедельник.
1: Пятница.
0: В общем, друзья, пишите ваши сообщения. Может, какие-то у вас есть, правда, места экстремальные. Может быть, вы, как и мы, выбираем себе маршруты, которые нам еще никто не оплатил.
1: Да, но, с другой стороны, очень есть большое желание туда попасть. И, на самом деле, может быть, это, ну, наверное, точка, которую вы хотели бы достичь.
0: Да, еще бы пингвинов я хотела увидеть в естественной среде.
1: А я видел.
0: Ну, вот. А как, где ты пингвинов?
1: В
0: зоопарке?
1: Нет, нет, в Южной Америке.
0: Вот.
1: Ой, в Южной Америке, говорю, в ЮАР.
0: В ЮАР. Да. В общем, ребята... Пишите, где вы были, где вы планируете побывать. И желательно поэкстремальнее. 8029-1010-307.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Что бы вы выбрали, если бы вот так безвозмездно кто-то пришел и сказал: либо Северный полюс, либо Амазонка, либо Эверест. Куда бы вы поехали?
2: Ну, я уже определился точно. Я говорил о том, что для меня Эверест — это именно та точка, к которой я стремлюсь. Понятно, что я не альпинист, но, с другой стороны, мечтать хорошо, а может быть, мечта избудется.
1: Ну, я знаю, что много белорусов покорили Эверест.
2: Да,
1: есть ребята, которые ходят.
2: У нас альпинисты серьезные, да. У нас школа хорошая.
1: И экстремальный вид спорта. Да. Конечно, всякие случаи, истории происходят. Но я хочу сказать, что нет ничего невозможного.
2: Да.
1: Если ты себе поставил цель, если ты мечтаешь попасть на Эверест, то пусть оно обязательно сбудется.
2: Ну, спасибо большое.
1: Ну, вот Олег, кстати, так же, как и ты, мыслит. Он написал, что однозначно Эверест. Угу. Мечта всей жизни. Хочу почувствовать этот воздух. А самое необычное место, где был, это заброшенный город на Колыме.
2: Угу.
1: Ощущение, как в фильмах про апокалипсис. Мурашки по коже.
2: Ну, а вот Марина тоже за меня, ты знаешь, ей говорит: Володя, я с тобой, только горы, Эверест — это мощь. Я пока покорила только Алтай, но самое необычное место — это розовое озеро. Вода реально ярко-розовая из-за водорослей. Фотографии бомба!
1: Ну, кстати, это необычно. Да. Я никогда не видела розового озера, как ни заставки в телефоне.
2: Нет, есть. А я, если не ошибаюсь, в Африке, по-моему, или Солевое озеро тоже есть. Оно розовое или белое, там
1: ну,
2: хватает.
1: Ну, вживую я не видела ни
2: разу. А на Мертвом море была?
1: Была. А ну, оно обычное. Ну, какое-то зеленое, как лужа.
2: А пыталась нырнуть?
1: Нет, я не пыталась. Но я видела... Ты знаешь, мне было... Честно, не было настроения в нем купаться, потому что оно какое-то мне показалось грязное. Потому что вода-то какая-то стоячая.
2: Это глина там, да.
1: Ну, в общем, я скажу, не вызывает у меня Мертвое море желание покупаться. Я видела, как люди на нем лежали, все это держат.
2: Там почти шли. У меня тоже есть такое.
1: Ну, я не фанат, признаюсь честно. Но вот кто-то выбирает тоже. Дима пишет: выбираю Амазонку. Хочу поймать пиранью на удочку. Вот его, наверное, рыбак заядлый,
2: вот.
1: Тот, который на Минском море щук вылавливает,
2: ну.
1: Хочет и пиранью словить. Ну, удачи.
2: Ну, а вот Леха написал: привет, как дома шоу? Я бы полюс, на полюс поехал чисто отдохнуть от жары и пробок. Работаю на фуре, так что мое самое необычное место — это трасса Колыма зимой. Минус 50, вокруг никого, мотор глушить нельзя. Вот где настоящий экстрим. И никакого Эвереста. Вот человек приземленный.
1: Ну, у него профессия дальнобойщик. Представляешь, какая-то опасная. Это дальнобойщик, это, наверное, как альпинист. А может, еще даже и страшнее.
2: Думаешь?
1: Ну, вот они плюс-минус для меня по экстриму. Нам надо с тобой список профессий самых экстремальных собрать.
2: Давай, может, на пятницу сделаем такой классный выход.
1: Поэтому, ребята, пиши.
2: Швея-мотористка – экстремальная профессия или учитель,
1: и
2: например,
1: вообще,
2: да, первоклашек?
1: Какая профессия, по вашему мнению, самая экстремальная? Обязательно мы обсудим уже в следующий день, точнее, следующий вечер, уже завтра.
2: Да, программу, да.
1: А сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, чтобы потом рассказать, какая погода будет в Минске завтра.
2: Да, оставайтесь с нами, все расскажем.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны обещают синоптики кратковременные дожди, местами грозы и даже возможен град. Температура воздуха минимальная ночью 17-24, максимальная днем 22-27. По юго-востоку до 34 градусов тепла.
2: На эту ночь столбик термометра опустится до плюс 17. Погода будет с переменчивым облачностью, местами грозы. Ветер, кстати, западный 3 метра в секунду. Ну а завтра днем в Минске будет в основном облачно с местами грозы, и температура не повысится выше плюс 23 градусов.
1: Уже станет прохладнее, но это прекрасно. Я уверена, что после такого зноя, который мы испытали несколько дней...
2: Можно выдохнуть.
1: Да, дождь — это то, что необходимо. А это было «Как дома» шоу с 17 до 20. Включайте на «Минской волне» Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы с вами прощаемся и говорим хорошего настроения.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью не опустится ниже 22 градусов выше нуля. Днем от 19 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью не опустится ниже 22 градусов выше нуля. Днем от 19 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью не опустится ниже 22 градусов выше нуля. Днем от 19 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью не опустится ниже 22 градусов выше нуля. Днем от 19 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.